Өмнөөхөөрганлик наорхбит литнаоллахга оппиутарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарвик гаяагаарулугу игаайоқлутаталлиикут микэлнгут лиқ гуаалхгаат битклугу